желающих. Прогулочный катер-салют отправляется на морскую экскурсию по маршруту Ланжерон Аркадия Каролина Бугард.